0: слушателей. Каждую неделю Радио Таджикистан выпускает программы самых популярных материалов о писателях и художниках, литературе, искусстве, традициях и моде, истории и загадках произведений искусства, а также новостные обзоры, посвященные музыке, беседы с писателями, анализ трендов и даже подборки треков для прослушивания. Такие программы позволяют слушателям открывать для себя новые жанры и артистов, а также погружаться в историю музыки.
1: Если у вас нет времени читать статьи, это идеальная замена привычному формату. О литературе, истории, искусстве, антропологии и философии рассказывают лучшие таджикские искусствоведы и ученые. Узнайте, почему и как художественный текст действует на читателей, откуда художники берут сюжеты для своих картин, как культура влияет на чувства людей и как может одежда рассказать о человеке.
0: Мы запустили программы о литературе и ее связи с жизнью, о главных книгах Таджикистана. Редакторы расскажут о своих любимых авторах, малоизвестных и забытых, рассуждают о женской литературе и вспоминают самые редкие книги. В Лики выходят передачи, в которых журналисты общаются с социологами, историками и литературоведами. Лик – это рассказы о культурном наследии нашей страны.

0: Новости культуры на радио Таджикистан.
1: Вопросы развития сотрудничества в сфере информации, в том числе укрепление потенциала средств массовой информации и обеспечение информационной безопасности, были обсуждены в ходе встречи директора Национального информационного агентства Таджикистана Ховар Субхидина Шамсидинзода с представителем Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе по вопросам свободы СМИ Яном Браутом. Стороны обменялись мнениями относительно дальнейших планов сотрудничества в направлении обеспечения эффективного развития средств массовой информации, использования возможностей искусственного интеллекта и современных информационных технологий в информационно-разъяснительной деятельности, а также вопросов доступа к официальной информации. Было подчеркнуто, что средства массовой информации являются одним из ключевых институтов современного общества и играют значимую роль в формировании общественного мнения и продвижении национальной ценности в условиях глобализации стремительного развития цифровых технологий. Ян Амбраутов высоко оценил уровень доступа к официальной информации в Республике Таджикистан, отметив, что в данном направлении в стране проделана значительная работа.

Дни культуры Республики Таджикистан пройдут с 18 по 21 мая в Кыргызской Республике. Об этом сообщили в посольстве Республики Таджикистан в Кыргызстане. Программа мероприятия объединит представителей культуры, искусства, литературы и кинематографии, став яркой площадкой для культурного обмена и творческого диалога. Открытие культурной программы состоится 18 мая и начнется с научно-литературной встречи Турсунзаде и Чингиз Айтматов, воспевателя мира и дружбы, которая пройдет в Национальной библиотеке имени Осмонова. Участники обсудят литературное наследие выдающихся писателей двух стран, их вклад в развитие гуманистических ценностей, а также роль литературы в укреплении межнационального согласия и дружбы народов. Центральным событием программы станет торжественная церемония открытия Дней культуры Республики Таджикистан, которая состоится в Кыргызской национальной филармонии имени Сатылганова в Бишкеке.

0: научный сборник древних уталь в историко-культурной преемственности Центральной Азии «Формирование национальной идентичности таджикского народа» издан Душанбе. Об этом сообщили в Институте истории, археологии и этнографии имени Ахмада Дуниша Национальной академии наук Таджикистана. Сборник представляет всестороннее и систематическое научное исследование истории, культуры и цивилизации Хуталя. Он отражает вопросы археологии, антропологии, государственности, политико-экономических процессов, языка и эпиграфики, материальной духовной культуры, топономии, искусства и музыкальной традиции, а также нумизматики, денежного обращения. Впервые в историографии Таджикистана Хуталь анализируется на основе концепции преемственности как непрерывного историко-цивилизованного процесса. Такой методологический подход позволяет понимать антропологические, институциональные, культурные и цивилизационные процессы в единой системе и с их собственной внутренней логикой. Международная акция «Ночь в музее» состоится 18 мая в 6 часов вечера в Национальном музее Таджикистана. Как сообщили в музее, этот вечер посещение для отечественных и иностранных посетителей будет бесплатным. Организаторы приглашают всех желающих провести вечер в атмосфере истории, культуры и искусства, а также ознакомиться с богатым культурным наследием Таджикистана. Национальный музей выразили надежду, что акция подарит посетителям яркие впечатления и незабываемые эмоции.
1: Это были новости культуры на радио Таджикистан.

Напоминаем, вы слушаете программу ЛИК. Литература, искусство, культура. И сегодня мы расскажем о древнем Хутале. Древний Хуталь – культурное наследие Таджикистана мирового значения. Исторические места Таджикистана – это не только объекты науки и туризма, это источники самосознания, патриотизма и единства народа. Через их изучение и бережное отношение к ним мы укрепляем основы независимости, развиваем культуру мира и открываем нашу страну для всего мира как родина древней и самобытной цивилизации.

Енисейском районе по случаю включения памятников культурного наследия древнего Хутала в список всемирного наследия ЮНЕСКО агентством по охране историко-культурного наследия при правительстве Республики Таджикистан проведен международный симпозиум «Древний Хутал. Исток зарождения таджикского языка. Древняя и многоплановая цивилизация Центральноазиатского региона». Проведение международного мероприятия в Асейском районе связано с тем, что одной из главных достопримечательностей древнего Хутала является археологический комплекс «Крепость Хульбу» – остатки дворца столицы древнего Хутала. Древняя крепость, история которой насчитывает несколько тысяч лет, расположена на территории Асейского района Хатлонской области. Международный симпозиум «Древний Хуталь. Истоки возникновения таджикско-персидского языка и древняя цивилизация Центральной Азии» состоялся накануне во Дворце культуры Бахтара. В ходе симпозиума было подчеркнуто, что изучение богатого исторического наследия и древней культуры таджикского народа способствует укреплению национального самосознания, сохранению исторической памяти, расширению международного научного сотрудничества. Участники симпозиума посетили городище Хульбок, ознакомились с археологическими раскопками. Также во Дворце культуры Васейского района был представлен документальный фильм «Древний Хуталь». Также гости, участники международного симпозиума, посетили Хавалинский район, где ознакомились с историко-природным памятником Кульдара, музеем каменного века Ховалинга и районом историко-краеведческим музеем. Гости также приняли участие в культурной программе «Вечер дружбы», которая состоялась в районе Ховалинга.

Древний Хутал – это уже не просто образ, а вполне осязаемая историческая область, известная под именем Хутал, располагавшаяся на юге современного Таджикистана, в долинах Вахша и Куляба. В раннем Средневековье, 7-10 века, Хутал был самостоятельным княжеством. Его правители, Хутал-шахи, сохраняли относительную независимость, лавируя между крупными державами того времени – Сасанидская империя и позже Арабский халифат. Здесь не раз происходили столкновения с арабскими войсками, и местные правители порой успешно отстаивали свою автономию. Центрами Хутала были укрепленные города и крепости. До наших дней дошли остатки таких поселений, как Хульбук, один из главных административных и культурных центров региона. Его дворцовые комплексы, украшенные резьбой и орнаментами, свидетельствуют о высоком уровне архитектуры и ремесла. Экономика Хутала основывалась на земледелии и торговле. Благодаря расположению на ответвлениях Великого Шелкового пути регион был включен в международный обмен. Здесь проходили караваны с тканями, металлами, специями. В долинах выращивали пшеницу, виноград, гранаты. Развивались гончарное дело, ткачество, ювелирное искусство. К X веку Хутал постепенно вошел в сферу влияния Саманидского государства, что усилило культурное и языковое развитие региона. Здесь укреплялись традиции, которые позже стали частью таджикской цивилизации. Язык, литература, исламская культура. Так древний Хутал предстает не только как поэтический символ, но и как важный исторический центр, перекресток культур, арена борьбы за независимость и один из очагов формирования ранней государственности на землях современного Таджикистана.

В 2025 году достопримечательности древнего Хутала, включая 11 историко-культурных памятников Хатлунской области, были включены в предварительный список ЮНЕСКО. В их числе памятники крепости Хулбук, города Хулбук, поселения Манзараты Павашского района, крепости Зулизар, мавзолей Мавлуну Тоджидина, Шахр-Тепа, Тохира Корвансурой Фархорского района, буддийский монастырь Хиштепа Хавалинского района, буддийский монастырь Аджинатепа Вашского района и поселение Галивард района Джалулидина Руми.

0: Как отмечается, одним из ключевых объектов древнего Хутала является археологический комплекс крепость Хульбук. По словам директора агентства по охране историко-культурного наследия при правительстве Республики Таджикистан Шерали Ходжазуда, в настоящее время продолжаются археологические раскопки. В ходе исследования обнаружены сотни ценных историко-культурных артефактов, включая фрагменты стеклянных сосудов, декоративную и простую керамическую посуду, кирпичи различных размеров, медные и бронзовые кольца, железные медные гвозди, а также следы деятельности ремесленников древних мастерских, в том числе плавильни, мастерских по стеклоделию, кирпичному и гончарному производству. Средневековый Хулбук был признан приоритетным историко-культурным центром международного значения на конференции о развитии сотрудничества, разработка совместных проектов в рамках культурного сотрудничества в городе Москве, сообщил Шерали Хаджадзода. Дворец царей Хатлона, район Хульбук, мавзолей царей Хатлона, средневековые бани Хульбука и музей Хульбука традиционно привлекают туристов. В музее представлены исторические реликвии и ценные артефакты, обнаруженные во время археологических раскопок.
1: Ходжазода Шерали Раджаб, директор агентства по охране историко-культурного наследия при правительстве Республики Таджикистан.
2: Таджикистан имеет богатейшую историю, и, что очень примечательно, это еще одно такое хорошее событие, это симпозиум, посвященный
1: древнему Хуталу.
2: Есть
1: в основном списке ЮНЕСКО. Дело в том, что Республика Таджикистан, она является кладовой всемирной истории. Все памятники, находящиеся на территории Республики Таджикистан, они в том или ином смысле являются не только гордостью и национальным достоянием Республики Таджикистан, они и одновременно являются достоянием всемирного назначения. На основе государственного каталога историко-культурных памятников Республики Таджикистан, который в прошлом году, то есть в 2025 году, была проведена сотрудниками Агентства по охране исторического и культурного наследия при правительстве Таджикистана, было выявлено более 120 памятников исторического и архитектурного назначения. Это говорит о том, что действительно в недрах Республики Таджикистан это еще не изучено, не выявлено еще вот за где-то прошедшие 5-6 лет нашими специалистами, учеными вообще по Республике Таджикистан. Еще вот за пределы такой долгой исторической времени еще мы уже как бы выявили еще более 120 памятников. Это говорит о том, что действительно Республика Таджикистан как бы имеет полное право заявить о том, что является кладовой всемирной истории. На основе этого по поручению национального лидера Республики Таджикистан, уважаемый Муалли Рахмон, на основе всех предыдущих внесенных памятников в основном в списке ЮНЕСКО, пред будут проводиться вот такие международные симпозиумы, такие научные мероприятия. Мы все знаем, что в 2024 году была внесена в основном в списке ЮНЕСКО номинация древнего Хуталя. В составе этого номинации от Республики Таджикистан была внесена 11 историко-культурных памятников Республики Таджикистан периода 7 по 14 веков.
0: Следует отметить, что таджикский язык является одним из древнейших, наиболее певучих и красивых языков мира. Древность таджикского языка и таджикского народа как составной части арийской цивилизации признана и подтверждена учеными мирового уровня в многочисленных научных исследованиях. Древний Хутал был средневековым царством, расположенным между реками Пянш и Вахш и предгорьями Памира. Памятники культурного наследия древнего Хутала стали пятым по счету объектом всемирного наследия в Таджикистане. По мнению ЮНЕСКО, данные памятники иллюстрируют многогранность культуры древнего Хутала, независимого средневекового государства, которое процветало с 7 по 16 века нашей эры на территории Атлонской области. Выступая в качестве активного участника и производственного центра Великого Шелкового пути, данное государство также оказало значительное воздействие в области регионального обмена культурными ценностями.

0: На территории Джамата Лангар-Дора района Шамсидина-Шохи археологи обнаружили средневековый город Хуталя Анди-Чарох. Центральная часть городища занимает около 14 гектаров. Археологи нашли более 100 артефактов – монеты, гончарные, столярные, кузнечные изделия, а также жернова и элементы декоративной резьбы по дереву. Город располагался на правом берегу Пянжа, у подножия горы Варвалак, древней Варвали. Среди находок – колонны высотой до 6 метров с уникальной резьбой и надписями. Древний Хутал был средневековым царством, расположенным между реками Пянж и Вахш и перед горями Памира. Памятники культурного наследия древнего Хутала стали пятым по счету объектом всемирного наследия в Таджикистане. По мнению ЮНЕСКО, данные памятники иллюстрируют многогранность культуры древнего Хутала, независимого средневекового государства, которое процветало с 7 по 16 века нашей эры на территории Атлонской области. Выступая в качестве активного участника и производственного центра Великого Шелкового пути, данное государство также оказало значительное воздействие в области регионального обмена культурными ценностями. Уважаемые слушатели, более подробно об этом интересном месте расскажет
1: Сафулзудар Кумрун Мухаммад, первый заместитель директора агентства по охране исторического и культурного наследия при правительстве Республики Таджикистан. Открытие и систематическое изучение памятников Хутала началось еще в 19-20 веке прошлого века, и благодаря усилиям археологов и историков первые экспедиции выявили остатки древних городищ, укрепление культовых сооружений, и со временем археологические исследования расширились. Хотелось бы сказать, что стало ясно, что Хутал был важным культурным и политическим центром, особенно в период раннего Средневековья. Современные технологии, такие как аэрофотосъемки и георадары, позволили более точно изучить структуру этих объектов, которые в настоящее время уже являются объектами всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Древний Хутал — это не просто историческая территория, это целое

0: древних руинах давно. Систематическое изучение началось в 19-20 веке. Археологи шаг за шагом, буквально по крупицам, восстанавливали картину прошлого. Со временем стало ясно, что перед нами не отдельные руины, а целая сеть взаимосвязанных памятников. Новейшие технологии позволили увидеть скрытые структуры под землей, также уточнить планировку древних городов и даже реконструировать образ жизни жителей. Поражает их масштаб и разнообразие. Представьте себе мощные крепости на вершинах холмов, изящные дворцы с элементами художественного декора, следы храмовых сооружений. Но особенно впечатляет то, что культурное богатство — это вот фрагменты настенных росписей, уникальная керамика, орнаменты, которые отражают синтез различных культур. Это свидетельство того, что Хутал был живым и открытым центром, где встречались разные традиции и также идеи. Хотелось бы сказать, да, это чрезвычайно важно. Среди находок есть надписи и письменные фрагменты, в которых прослеживаются ранние формы персидско-таджикского языка. Это не просто тексты, это живые голоса прошлого. Они показывают, что язык, на котором мы говорим сегодня, имеет глубокие исторические корни. Более того, эти находки подтверждают, что таджикский язык уже тогда использовался не только в быту, но и в административной и культурной жизни древнего Хутала. И также хотелось бы сказать, это не просто статус, это признание мирового значения, что Хутал становится частью общего наследия для человечества. Для Республики Таджикистан это огромная честь и ответственность сохранять эти памятники, изучать их и рассказывать о них миру. И, конечно же, это вдохновение, напоминание о том, насколько глубокими и богатыми являются наши исторические корни. Особо следует подчеркнуть инициативу основателя мира и национального единства, лидера нации, президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона, направленную на сохранение и популяризацию историко-культурного наследия страны, создание специализированных структур, в том числе Агентство по охране исторического и культурного наследия при правительстве Республики Таджикистан, стало важным шагом в обеспечении системной защиты, научного изучения и эффективного управления памятниками истории и культуры. Пользуясь случаем, хотел бы выразить искреннюю благодарность президенту Республики Таджикистан, правительству Республики Таджикистан за постоянное внимание к вопросам истории, культуры и национальной идентичности. Именно благодаря такой дальновидной политике и всесторонней поддержке мы имеем возможность не только сохранять наше бесценное наследие, но и достойно представлять его на международной арене.
1: Если вы были постоянными нашими слушателями, то мы в нескольких передачах рассказывали об этих исторических местах нашего Таджикистана. Отметим только, что в городище Хульбук таджикские археологи нашли Будда-очиститель времен саманидов. Древний Хутал – это не просто земля. Это дыхание веков, застывшее в камне и ветре. Хуталон, раскинувшийся между горами и реками, словно старый хранитель памяти, видел караваны, идущие по шелковым путям, слышал звон мечей и шепот поэтов. Здесь каждая тропа помнит шаги царей и мудрецов, а каждая скала хранит тайну, которую не раскрыть до конца. Говорят, что в эпоху Хутал его земли были щедры, сады утопали в гранатах, а рыки несли чистую воду, а города сияли ремеслом и знанием. Здесь рождались ученые, воины-поэты, чьи имена растворились во времени, но дух остался в ветре, в песке, в молчании древних руин. Над этими землями вставало то же солнце, что и сегодня, но свет его ложился на иные судьбы. Здесь звучала речь, в которой уже тогда угадывались ноты будущего таджикского языка. Здесь скалась история народа, прочная, как горный камень, и нежная, как весенний цветок. Хутал – это место, где прошлое не уходит, а тихо живет рядом. Она смотрит на тебя из глубины веков и словно говорит: «Я был до тебя и буду после». Но если ты прислушаешься, я расскажу тебе,

кто ты есть. И потому древний Хутал – это не только география, это память, это корень, это начало. Уважаемые слушатели, это был очередной выпуск программы «ЛИК» – литература, искусство, культура. С вами была я, Мэтабарина Мунджон. Будьте счастливы!

0: том числе и энергетические отрасли, и промышленные отрасли.
1: Я представитель совета директоров компании Watcher Capital. Сегодня утром мы совместно с Министерством энергетики Таджикистана подписали соглашение о сотрудничестве. Наша компания намерена инвестировать в Таджикистан в строительство ветряных электростанций мощностью 2 гигаватт. Общий объем инвестиций составит около 1,5 миллиарда долларов. В настоящее время мы ведем предварительные работы по строительству подстанции на 500 киловатт и линии электропередач протяженностью 400 километров. Объем инвестиций в данный проект составляет около 560 миллионов долларов. Работа уже активно ведутся. Первый инвестиционный проект солнечной электростанции мощностью 2 гигаватт. Мы планируем завершить подписание всех документов уже в этом году, после чего приступим к строительству. Полное подключение к единой энергосети. После ввода эксплуатации ежегодно будет вырабатываться 5 миллионов киловатт-часов электроэнергии. Это позволит решить проблему дефицита электроэнергии в Таджикистане в зимний период и станет мощным импульсом для экономического развития страны. Второй проект – строительство подстанции и сети электропередач напряжением 500 кВт. После завершения строительства он станет важнейшим транспортным коридором для передачи электроэнергии между севером, югом, востоком и западом Таджикистана и внесет большой вклад в решение энергетических проблем республики. Я представитель компании Shandong Tianhong Technology. На следующем этапе мы планируем построить в Таджикистане производство тяжелых грузовиков и прицепов. Сначала мы откроем завод по сборке KD-комплектов, затем постепенно перейдем к полноценному производству. Прицепы частично будем изготавливать в Китае в виде полуфабрикатов, доставлять в Таджикистан и собирать на месте. Отдельная часть производительных работ будет выполняться непосредственно на территории Таджикистана. В стиле китайской застройки мы создадим комфортную, благоустроенную среду для проживания. Компания Юки инвестирует 150 миллионов долларов в строительство элитного жилого комплекса площадью 500 тысяч квадратных метров. В составе комплекса предусмотрены паркинг, детский сад, школа, больница и вся необходимая инфраструктура. Жилой комплекс рассчитан на проживание 10 тысяч человек и будет предоставлять комфортные условия для жителей Таджикистана.
2: 11 мая президент Джумурии Таджикистан пешвой миллят мухтарам Эмом Али Рахмон дар дойраи сафари давлати ба Джумурии мардумии Чин раиси шурои директорони Cities Group Corporation Limited Си Гохуаро ба ҳузур пазируфтанд. Дар рафти мулоқот масъалаҳои тавсеаи ҳамкории тиҷоративу иқтисодӣ ва сармоягузорӣ بررسی شد. جانبها با دورنمای تطبیق لایحه‌های مشترک در ساحه‌های انفراساختور، لوجستیک، بخش بانکی، صنعت و ساحه کوهی توجه خاص ظاهر نموده، بر راه اندازی همکاری سودبخش علاقمندی خود را تاکید داشتند. در شهر پکین، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان با رئیس کمیته دائمی مجلس عمومی چینی نمایندگان مردمی چین جاو لیجی ملاقات نمودند. سرور دولت ما محترم امام علی رحمان دیپلماتیای پارلمانی را یکی از وسیله های مؤثر در تحکیم و توسعه همکاری سیاسی، تجارتی و اقتصادی و فرهنگی و بشری نامیده تاکید داشتند. ما جانبدار ادامه با ثمر رابطه های بین پارلمانی مطابق با منفعت های مشترک دو کشور هستیم. رشد و توسعه رابطه های بین پارلمانی همچنین زمینه استوار شریکی همجانبه استراتژی تاجیکستان و چین در دوره نو ارزیابی گردید. محترم امام علی رحمان از تاسیس و آغاز فعالیت کمیسیای بین پارلمانی تاجیکستان و چین که نخستین جلسه آن ماه نوامبر سال 2025 در شهر پکین برگزار گردید استقبال نمودند. در ادامه مسئله های تبادل تجربه در ساحه فعالیت پارلمانی از جمله در سمت تکمیل قانونگذاری و مطابق سازی آن به طلبات معاصر، دستگیری نوآوری ها، جاری نمودن تکنولوژی های رقمی و ذهنی سنعی، گزارش به انرژتیکا و صنعت سبز، رشد رابطه ها در ساحه فرهنگی و بشری و دیگر سمت های مورد نظر مشترک محاکمه گردیدند. پرزیدنت جمهوری تاجیکستان پیشوای ملت محترم امام علی رحمان در دوره سفر دولتی خود به جمهوری مردمی چین در شهر پکین با سروزیر شورای دولتی این کشور دوست جناب لی سیان ملاقات نمودند. محترم امام علی رحمان تاکید نمودند که چین برای کشور ما دوست، همسایه نیک و شریک با اعتماد